с моим мальчишкой. Кликнули меня, я вышел. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся.

и злодейства, две вещи несовместные. Неправда об народе. Или это сказка тупой, бессмысленной?